0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et nu dat bigger ud. Bisan nok tut, i dag så det tut. Aki der suger sin navn sit affa, aki der gør så, sit navn tur, aki der tækker nut, der potter i så, aki der så sin navn, kommer til nip inga juni. I mikut aki der ender tangi tumik. Nok Auto ud, nenok media ne kan give limit, der kun rasen navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Ikke billigt.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilar isaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассабат, кингоартиссанут 7% сипаассабат, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссабат. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссабат. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Elise Maviuk, Nanoq Media Group, Internet Tarasso Tillu, Kanale Rarud, Sibaru Sondra Sassutit. Udgivet med 1500 kroner, siden i dag tog Sibaru Dasar, er blevet goddagen i dag TV-kanalet, kan nok om at lade til i sit beginneritet, i Maloni, Internet Tipsuk, kan søge sig, så slet du kasse med noget. Bas Rannau Zuguit, Nanoq Media, at der vil jo, to at have 19-11 mod, siger Nanoq Media, i Maloni, Nanoq Media, nækket gælde, ikke kun Bas Rannau Zuguit.
0: Nanoq FM.